0: берега йод-розы так было, а в шужи шекне дверы семили дома свиньи, кровы, вейцы, а козы, а я не ем, что шо, кокоши, акацки. А кужды мил свою желостым, я сам таки на тем двери нарос, а сам нет, да я помогаш желаш. Кожиши, если не пшиши за шуле, пен, то не стахиши на бок, а пен чау олиш, або пащ, ты взбежу, або на за те гуса, за те вейце се старас, то было зишо не жило. А то футрование в грожах, там га ю было веле жило. Пери ту чау олиш, чау носеш до грожи, гной увезеш, те пате, а шо, а писла жасен те грожи, а шо мое жасен цисте, рідне. А так ю были бы кожди грожи, там ю было патих гусов так, а патих вейцов так, а там ю целе дало нецо циниш.
1: Пилетка сме теке мили собу, пилетка сме сали пащ, та сме до корбика, нуч, а пен в шорцу горе, аж ни су венска цели, а пен су водали там увалене на те чаве, а пен му сме сали упасовач. Zatem mi o to sme gledali, až ni su uskacili a fotknali. Čava je obla naroščana, pen su by ne trgali tu čavku.
0: A pen prišla ta IPG-a, ja som tam bol vednik v groži, no a tam pen z teke lieše bolo pičo ognat, pen sme to zbržo na pastvu, a tam sme pen na pastvie dojeli, a pri na luce pen sme se sednuli, a do zbarka dojeli te krove, a pen do kanov sme ljali, a pen sme s konia sami vezeli to bljoko o dvodíko grož, a tako rovotrenike niste všetko žrali, pen sme museli tiketu, ak nisu zažrali usec, ale su nam mnoga raz te krovo ubegnuli až do Barkov, abo do Beline sme mnoga raz olili, mnoga raz sme byli celé žinduce, a sme te krovo zase lapili a se sporali zase na tu pastvu. Ono jo, pen tiket, jo, bodo tak, až te krovo su se pen tiket mnoga raz šilili na Luce. A pen sme museli to šelje oliš domoj, a to krovo, a mnoga raz nie bylo to kľaško, až nismo net vyšili, pen mnoga raz sú už te šileta byli čidne staré, a pen sú nám ubegnuli, a pen sú mili veľgin ciniš, a sme je lapili, a zase sparali do grože, a tam je obvardovali.
2: Fritze Rocha, Lieše. Jana jo, Juskajšo, Lieše přižo jasne. Svinco šo pšenovijo, cini cvonki lasne. Vjasel šo obruin šo sena svincu noe. Veveže ubrože svabe se zas struje. Leše jo, pušuj šo, vendok šasnek svieta.